Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь
0: наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.